0: радио «Татина».
1: Только лучшее, только хиты.
0: Радио «Татина».
1: Нам по пути.

0: Радио Татіна.
1: Нам по пути. Радио Татіна.
0: Только лучшее. Только хиты.

Кыргызстане 7 часов утра. Татина FM. Включай, танцуй и попивай.

0: Реклама. Мечтаете о комфортном балконе? Зимой тепло, летом прохладно. Утепление балконов, козырьки, навесы и наружные сушилки. Качественно, быстро, надежно. 0556-900-375. 0556-900-375. ОСОЛОИ приглашает на работу водителей грузовых автомобилей, механизаторов и автокрановщиков. Зарплата на участке 412 сомов в час плюс командировочные. Подробности по телефонам 0556-56-57-57, 0556-56-57-57 и 0995-777-937. В Айман-Сити требуются два повара и раздатчица. Мы предлагаем стабильную работу, достойную оплату труда, дружный коллектив, комфортные условия работы. Обращаться по телефону 0707-79-2009, 0707-79-2009, либо 0505-0504-84, 0505-0504-84.
1: Реклама.
0: В теплицу срочно требуется агроном, хорошие условия и заработная плата. Телефон 0555-309-503. 0555-309-503. В продуктовый магазин требуется подсобник, женщина для работы в ночную смену. Гибкий график, заработная плата до 30 тысяч сомов. Подробности и запись только в WhatsApp 0704-360-733. 0704-360-733.
2: Поторгуемся!
0: Продаю трехкомнатную квартиру частично с мебелью по улице Мира, дом 11, квартира 2. Первый этаж, цена договорная. Телефон 0556-210353. 0556-210353. Продам трехкомнатную квартиру в квартале Победа, дом 3. Золотой квадрат города Краболта. Удобное расположение дома, второй этаж. Уютное и готово для проживания. Приятный бонус. 90% мебели остается. Подробности по телефонам 0554-25-44-43 и 0704-41-10-41. 0704-41-10-41.
1: Рекламная служба «Радио Татина» 0555-05-10-63.
3: Татина FM. Включай. Танцуй и

0: Цитата.
1: Не нужно додумывать слишком много. Так вы создаете проблемы, которых изначально не было. Фридрих Ницше.
0: Реклама.
2: Это будет в июле, на Иссык-Куле. На Иссык-Куле мы встретимся с тобой.
3: Бархатный сезон на Иссык-Куле. Лучшее время для отдыха. Подарите себе и детям последние теплые дни перед началом учебного года. Регулярные чартерные рейсы с адресной доставкой в обе стороны. Поможем подобрать бюджетные и проверенные места для отдыха. Путешествуйте с компанией, которой доверяют уже много лет. Звоните 0558-2010-01, 0558-2010-01. Довезем и разместим.
0: Радио Татина. Чарнамах зматы. 0505-0516.
4: Радио Татина.
0: Нам.

печаль. Чайники с мечтами нас не замечают. А потом мы бах, и уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

игнорировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Кыргызстане 8 часов утра.
1: Эфирде радиоканал «Татина». Катталу номеры 180-01-27. Кыргыз Республикасынын Маданият, Маалымат жана Туризм Министрлигинин алдындагы Маалымат жана массалык коммуникациялар департамент тарабынан 2018 жылдын 12 апрелинде берилген.
2: Прямо сейчас ты узнаешь все самое важное за 100 секунд.
3: Время новостей на «Татина ФМ» в студии Владислав Словецкий. Здравствуйте. Железную дорогу до Чулпон-Аты начнут строить в 2027 году, сообщил глава компании «Кыргызтемиржолу» Азамат Сакиев. По его словам, деньги на проектирование уже найдены. Исследования маршрута будут долгими и тщательными. От них напрямую зависит безопасность будущей магистрали. В планах властей создать кольцевую железную дорогу вокруг всего Иссык-Куля. Сначала проложат участок Балыкчи-Чулпон-Ата, затем путь продлят до Каракола. В будущем появятся и другие пассажирские маршруты. Например, в следующем году рассмотрят запуск поезда из Бишкека в село Кочкор, чтобы местным жителям было удобнее добираться до столицы. Тем временем государственный долг Кыргызстана составил 42% от объема экономики страны, из которых на внешний долг приходится около 22%. Об этом сообщил глава кабинета министров Адылбек Касымалиев. Главным кредитором остается Китай. Задолженность перед ним сократилась с почти 2 миллиардов долларов до 1,4 миллиарда. Сейчас доля Китая во внешнем долге чуть больше 20%, что позволяет соблюдать правило не брать у одного государства более половины всех займов. Помимо Китая, крупными кредиторами выступают Азиатский банк развития, Всемирный банк и Международный валютный фонд. Первые две организации выдают льготные кредиты под низкий процент на длительные сроки. В Кыргызстане предлагают перейти к проективному назначению отдельных видов пенсий. Соответствующий законопроект вынесен на общественное обсуждение. Согласно документу, пенсии по возрасту и инвалидности смогут назначать автоматически без обращения гражданина в социальный фонд. Это станет возможным, если в информационной системе будут все необходимые сведения о страховом стаже и уплаченных взносах. Пенсия будет начисляться со дня возникновения права на нее. Если гражданин не согласится с размером выплаты, он может обратиться в соцфонд с заявлением о пересмотре и предоставить дополнительные документы. Авторы проекта рассчитывают таким образом сократить очереди, число личных обращений и сроки оформления пенсий. Официальные курсы валют по республике. На сегодня доллар 87 сомов 45 тыинов, евро 100 сомов 63 тыина. Курс рубля 1 сом 8 тыинов, тенге 18 тыинов, юань 12 сомов 95 тыинов. Таковы новости к этому часу. Больше новостей в следующих выпусках и на странице в Instagram radio.tatina.kg. Удачи в делах!
0: Татина FM. Включай, танцуй и подпевай.

капли похож, и под дождь, как под нож, промокая до нитки сюжета. В этот город меня отпустила зима на свет.

час, только сон продолжает сниться. В 72-м один

0: Поторгуемся!
1: Выгодное предложение в Карабалте. В продаже двухкомнатная квартира на первом этаже по улице Переулок Садовый, дом 4. Отличный вариант для семьи или сдачи в аренду. Новый ремонт, отличное состояние. Телефон 0550-89-33-00. 0550-89-33-00. Продам трехкомнатную квартиру в квартале Победа, дом 3. Золотой квадрат города Карабалта. Удобное расположение дома. Второй этаж. Уютное и готово для проживания. Приятный бонус. 90% мебели остается. Подробности по телефонам 0554-25-44-43 и 0704-41-10-41. 0704-41-10-41.
2: Реклама.
1: Осолой приглашает на работу водителей грузовых автомобилей, механизаторов и автокрановщиков. Зарплата на участке 412 сомов в час плюс командировочные. Подробности по телефонам 0556-56-57-57, 0556-56-57-57 и 0995-777-937. В теплицу срочно требуется агроном. Хорошие условия и заработная плата. Телефон 0555-309-503. 0555-309-503. В Телевента все прозрачно. Сколько заработал, столько получил на карту. У нас честные бонусы и результат. Официальное оформление и строгое соблюдение сроков выплат. Наш номер для связи 0702-752-577. 0702-752-577.
2: Реклама.
1: Продуктовый магазин требуется подсобник, женщина для работы в ночную смену. Гибкий график, заработная плата до 30 тысяч сомов. Подробности и запись только в WhatsApp 0704-360-733. 0704-360-733. В IMN City требуются два повара и раздатчица. Мы предлагаем стабильную работу, достойную оплату труда, дружный коллектив, комфортные условия работы. Обращаться по телефонам 0707-79-2009, 0707-79-2009, либо 0505-0504-84, 0505-0504-84. Консульские услуги для граждан России. Загранпаспорт на 5 и 10 лет. Гражданство детям. Полное сопровождение по программе переселения. Электронная запись на прием. Большой опыт. Много благодарных клиентов. Пишите только в WhatsApp 0556-25-25-01. 0556-25-25-01.
3: Уточнить прозвучавшую информацию вы можете по адресу Гвардейская, 54. Либо по телефону 0555-05-1063.
4: Татина FM. Включай. Танцуй и подпевай.

0: Наши любимые карабалтинцы. Бишкекский филиал «Океан» спешит объявить, что мы работаем теперь без выходных с 9 утра до 6 вечера ежедневно. Слабосоленая, вяленая, копченая рыбка, морепродукты и деликатесы. Все свежее, изготовлено по ГОСТу на производстве СЭС «Бишкек». Мы выбираем для вас самое лучшее с любовью и заботой. Цены оптовые в розницу. Первый вход на зеленый рынок «Эркин». Ориентир «Супермаркет Ярмарка» вниз по улице Труда. Телефоны 0555 007 302 и 0507 007 302. Есть доставка по торговым точкам. «Океан». Мы работаем для вас. Карабалтинский технический институт КГТУ имени Розакова набирает абитуриентов. Направление бакалавра: электроэнергетика, коммерция, эксплуатация транспорта, нефтегазовое дело, техносферная безопасность, строительство, экономика, профессиональное обучение, управление в технических системах, программная инженерия. Есть и бюджетные места. Специальности колледжа: программирование, электроснабжение, сооружение газонефтехранилищ, преподавание, коммерция, управление на транспорте, экология, защита ЧС, строительство. Телефоны 0708-880213 либо 0995-0208-88.
1: Дом начинается с деталей. Евродом – это входные и межкомнатные двери.
2: Гибкий мрамор 3D.
1: Бамбуковые панели.
2: Декоративные рейки.
1: Панели ПВХ и МДФ.
2: Ламинат, кварц-винил.
1: Линолеум, ковролин, искусственный газон, а также множество других товаров для ремонта.

0: И отделки.
1: Джейл Батыра, 249, возле Кыргызтелекома.
0: Телефоны 0557-230390.
2: Заходи без причин.

0: Планируем на выходных на Дордой съездить, кондиционер зима-лето приобрести.
1: А мы на этой неделе приобрели по акции в спецотделе по продаже кондиционеров в магазине «Огонек».
0: Нам бы хотелось, чтобы выбор был хороший, цены невысокие и установка.
1: В магазине «Огонек» более 10 лучших мировых марок. LG, Samsung, Gri, Midea, AUX. И по цене всего 14 900 сомов. Установка без очереди в течение суток.
0: Нам бы еще инверторный со сроком службы 10 лет и медную инсталляцию 4 метра.
1: Только в магазине «Огонек» есть модели кондиционеров с медной инсталляцией 4 метра.
0: Ну, решено. Будем покупать только в магазине «Огонек».
1: Доверьте выбор кондиционеров магазину «Огонек» с опытом работы более 25 лет. Телефон 0552-169-169, WhatsApp 0706-169-169, а больше скидок на странице в Instagram огонек_169.
2: Комфорт начинается с качественных окон. В Интерпласт современные пластиковые окна и двери для вашего дома. Надежная защита от шума, холода и жары. Качественные материалы, профессиональный монтаж и гарантия качества. Изготовление в короткие сроки, доступные цены и рассрочка. Замер, доставка и установка бесплатно. Винтерпласт. Тепло, тишина и уют в каждом доме. Звоните 0554-15-15-25 или 0706-15-15-35. Ждем вас в Карабалте по улице Тимирязева, 2/3.
3: Планируете строительство дома, забора или любого другого объекта? Выбирайте качественный кирпич от кирпичного завода «Джаил». Надежность, прочность и качество, проверенные временем. Город Карабалта, улица Пальмира, Тольятти, 2. Звоните 0551-188-688, 0551-188-688 или 0556-073-159.
4: Радио Татина. Чарнама хазматы. 0 бещу зельбещ, 0 бещ он алкушич.
5: Татина.

0: поторгуемся.
1: Выгодное предложение в Карабалте. В продаже двухкомнатная квартира на первом этаже по улице Переулок Садовый, дом 4. Отличный вариант для семьи или сдачи в аренду. Новый ремонт, отличное состояние. Телефон 0550-89-3300. 0550-89-3300. Продам трехкомнатную квартиру в квартале Победа, дом 3. Золотой квадрат города Карабалта. Удобное расположение дома. Второй этаж. Уютное и готово для проживания. Приятный бонус. 90% мебели остается. Подробности по телефонам 0554-25-44-43 и 0704-41-10-41. 0704-41-10-41.
2: Реклама.
1: ОСОЛОИ приглашает на работу водителей грузовых автомобилей, механизаторов и автокрановщиков. Зарплата на участке 412 сомов в час плюс командировочные. Подробности по телефонам 0556-56-57-57, 0556-56-57-57 и 0995-777-937. В теплицу срочно требуется агроном. Хорошие условия и заработная плата. Телефон 0555-309-503. 0555-309-503. В Телевента все прозрачно. Сколько заработал, столько получил на карту. У нас честные бонусы и результат, официальное оформление и строгое соблюдение сроков выплат. Наш номер для связи 0702-752-577. 0702-752-577.
2: Реклама.
1: Продуктовый магазин требуется подсобник, женщина для работы в ночную смену. Гибкий график, заработная плата до 30 тысяч сомов. Подробности и запись только в WhatsApp 0704-360-733. 0704-360-733. В IMN City требуются два повара и раздатчица. Мы предлагаем стабильную работу, достойную оплату труда, дружный коллектив, комфортные условия работы. Обращаться по телефонам 0707-79-2009, 0707-79-2009, либо 0505-0504-84, 0505-0504-84. Консульские услуги для граждан России. Загранпаспорт на 5 и 10 лет. Гражданство детям. Полное сопровождение по программе переселения. Электронная запись на прием. Большой опыт. Много благодарных клиентов. Пишите только в WhatsApp 0556-25-25-01. 0556-25-25-01.
0: Рекламная служба «Радио Татина». 0555-05-1063.
3: Татина FM. Включай, танцуй и попивай.

0: Кыргызстане. 10 часов утра.
1: А прямо сейчас ты узнаешь все самое важное за 100 секунд.
2: Главное к этому часу в студии Владислав Словецкий. Здравствуйте. В Таиланде 24-летний футболист Со Фан Авай погиб от удара молнии во время полуфинального матча регионального турнира. Об этом сообщает Бангкок Пост. Трагедия произошла на стадионе Сантифан в городе Сунгай-Колок. По данным полиции, еще 9 человек пострадали. Информация об их состоянии уточняется. В Кеминском районе Чуйской области строят крупный птицекомплекс мощностью 15 тысяч тонн мяса в год. Предприятие будет работать по полному циклу от собственного инкубатора и площадок для выращивания бройлеров до комбикормового завода 30 тонн в час и холодильника на 3,3 тысячи тонн. Для производства кормов комплекс планирует ежегодно закупать у местных фермеров более 78 тысяч тонн кукурузы и пшеницы. По словам министра сельского хозяйства Эрлиста Акунбекова, проект поможет заменить импорт, развить переработку и создать стабильный рынок сбыта для кыргызстанских аграриев. Караван единства, организованный в рамках шестых всемирных игр кочевников, продолжает путь по Кыргызстану. Сейчас участники национального похода прошли Карасуйский район и направились в Узген. Всадники в национальных костюмах везут с собой воду из разных регионов страны. Она символизирует единство народа. Всего участники соберут воду из 40 регионов Кыргызстана. Ее объединят в одном казане на церемонии Кыркуук-Биртундук, которая пройдет во время всемирных игр кочевников на Иссык-Куле. Национальный поход завершится 2 сентября. Официальные курсы валют, установленные Нацбанком Республики, на сегодня доллар 87 сомов 45 тиинов, евро 100 сомов 89 тиинов. Курс рубля 1 сом 8 тиинов, тенге 18 тиинов, юань 12 сомов 96 тиинов. На этом у меня все. Больше новостей в следующих выпусках и на странице в Instagram radio.tatina.kg. Удачи в делах.
0: Татина FM. Включай. Танцуй и попивай.

0: Поторгуемся!
1: Выгодное предложение в Карабалте. В продаже двухкомнатная квартира на первом этаже по улице Переулок Садовый, дом 4. Отличный вариант для семьи или сдачи в аренду. Новый ремонт, отличное состояние. Телефон 0550-89-3300. 0550-89-3300. Продам трехкомнатную квартиру в квартале Победа, дом 3. Золотой квадрат города Карабалта. Удобное расположение дома, второй этаж. Уютное и готово для проживания. Приятный бонус. 90% мебели остается. Подробности по телефонам 0554-25-44-43 и 0704-41-10-41. 0704-41-10-41.
2: Реклама.
1: ОСОЛОИ приглашает на работу водителей грузовых автомобилей, механизаторов и автокрановщиков. Зарплата на участке 412 сомов в час плюс командировочные. Подробности по телефонам 0556-56-57-57, 0556-56-57-57 и 0995-777-937. В теплицу срочно требуется агроном. Хорошие условия и заработная плата. Телефон 0555-309-503. 0555-309-503. В Телевента все прозрачно. Сколько заработал, столько получил на карту. У нас честные бонусы и результат, официальное оформление и строгое соблюдение сроков выплат. Наш номер для связи 0702-752-577. 0702-752-577.
2: Реклама.
1: Продуктовый магазин требуется подсобник, женщина для работы в ночную смену. Гибкий график, заработная плата до 30 тысяч сомов. Подробности и запись только в WhatsApp 0704-360-733. 0704-360-733. В IMN City требуются два повара и раздатчица. Мы предлагаем стабильную работу, достойную оплату труда, дружный коллектив, комфортные условия работы. Обращаться по телефону 0707-79-2009, 0707-79-2009, либо 0505-0504-84, 0505-0504-84. Консульские услуги для граждан России. Загранпаспорт на 5 и 10 лет. Гражданство детям. Полное сопровождение по программе переселения. Электронная запись на прием. Большой опыт. Много благодарных клиентов. Пишите только в WhatsApp 0556-25-25-01. 0556-25-25-01.
0: Рекламная служба «Радио Татина». 0555-05-1063.
3: «Татина FM». Включай, танцуй и попивай.

0: Кыргызстане 11 часов утра. Ставим галочку.
1: Привет, это Галя Ростова. Начался декабрь, и официально запускаю обратный отсчет до Нового года. С учетом того, что я работаю и 31 декабря, и 1 января, у меня куча вариантов, где встретить праздник. Дома, например, или дома, а может быть дома, ну или в крайнем случае дома. Вне зависимости от того, повезло тебе больше или меньше, давай обсудим, как прикольно отметить это событие, чтобы оно запомнилось. Учитывая дату на календаре, у тебя как раз будет время подготовиться. Как по мне, идеальный вариант развития событий – жаркие страны. Но если такой возможности нет, а обстановку сменить хочется, отправляйся в другой город. Это может быть, например, Калининград, родина Деда Мороза, Великий Устюг или поездка по Золотому кольцу. А еще в качестве идеи взять билет на поезд прямо с 31 на 1 и встретить Новый год в разных часовых поясах. Можно отправиться на дачу, в том числе и к своим знакомым, или снять домик на природе. Вариантов масса – избы с настоящими русскими печками и банями или современный коттедж с караоке и саунами. Если все нормальные места заняты, поищи свободные номера в отелях твоего города. В этом случае, кстати, прилагается приятный бонус. Убираться утром не придется. Любителям активного отдыха рекомендую застать бой курантов на горнолыжном склоне, тем более, что для этого не обязательно ехать на курорт. В крупных городах действуют центры, где можно покататься на лыжах или сноуборде. Не менее приятным способом отметить праздник может стать поход в аквапарк или на спа-процедуры. А еще можно взять билет на теплоход и увидеть салют прямо во время прогулки по реке. Или заглянуть на панорамную площадку и залипать на роскошные виды оттуда. Особо уставшим предлагаю остаться дома, скачать новогодние фильмы и устроить марафон с пледами и попкорном. Или пригласить на эту пижамную вечеринку друзей, пусть приходят со своими напитками и закусками. Устроите дегустацию. Еще один отличный вариант – подарить тепло и любовь другим людям. Помоги одиноким пожилым или сиротам. Или же стань волшебником, нарядись в костюм Снегурочки или Деда Мороза, возьми сладости и фрукты и сходи на улицу, порадуй окружающих. Даже если степень твоего одиночества – это одолжил кота у бывшей и отмечал с ним, даже если у тебя есть традиция на второй день после Нового года возвращать свое желание ни с кем не разговаривать, устрой себе праздник. И пусть потом, когда ты выйдешь на улицу, тебя начнут звать «О, тот чувак с Ютуба».
0: Ставим галочку. Татина FM. Включай. Танцуй и попивай.

0: Есть мир 3, протяжка. Предварительная, промежуточная. Главное, подъем.
1: Принимаем нормально.
0: 10 секунд, полет нормальный.
1: Принимаем вас. Немножечко растут перегрузки. Вибрации, как обычно.

0: Реклама.
1: Это будет двоеле на Исыкуле. На Исыкуле мы встретимся с тобой.
2: Бархатный сезон на Исыкуле. Лучшее время для отдыха. Подарите себе и детям последние теплые дни перед началом учебного года. Регулярные чартерные рейсы с адресной доставкой в обе стороны. Поможем подобрать бюджетные и проверенные места для отдыха. Путешествуйте с компанией, которой доверяют уже много лет. Звоните 0558-2010-01, 0558-2010-01. Довезем и разместим.
3: Дом начинается с деталей. Евродом – это входные и межкомнатные двери.
4: Гибкий мрамор 3D.
3: Бамбуковые панели.
4: Декоративные рейки.
3: Панели ПВХ и МДФ.
4: Ламинат, кварц-винил.
3: Линолеум, ковролин, искусственный газон, а также множество других товаров для ремонта и отделки.
4: Джейл Батыра 249 возле Кыргызтелекома.
3: Телефоны 0557-230390, 0555-46-28-90.
4: Инстаграм eurodom.kb.
3: Евродом. Все для ремонта, все для вашего дома.
5: Радио Татина. Чарна Махзматы. 0505-0516.
6: Татина. ФМ.

0: Реклама. Мечтаете о комфортном балконе? Зимой тепло, летом прохладно. Утепление балконов, козырьки, навесы и наружные сушилки. Качественно, быстро, надежно. 0556 900 375. 0556 900 375. Осолои приглашает на работу водителей грузовых автомобилей, механизаторов и автокрановщиков. Зарплата на участке 412 сома в час плюс командировочные. Подробности по телефону 0556 56 57 57, 0556 56 57 57 и 0995 777 937. В Iman City требуются два повара и раздатчица. Мы предлагаем стабильную работу, достойную оплату труда, дружный коллектив, комфортные условия работы. Обращаться по телефону 0707-79-2009, 0707-79-2009, либо 0505-0504-84, 0505-0504-84.
1: Реклама.
0: В теплицу срочно требуется агроном. Хорошие условия и заработная плата. Телефон 0555-309-503. 0555-309-503. В продуктовый магазин требуется подсобник, женщина для работы в ночную смену. Гибкий график, заработная плата до 30 тысяч сомов. Подробности и запись только в WhatsApp 0704-360-733. 0704-360-733.
2: Поторгуемся!
0: Продаю трехкомнатную квартиру частично с мебелью по улице Мира, дом 11, квартира 2. Первый этаж, цена договорная. Телефон 0556-210353. 0556-210353. Продам трехкомнатную квартиру в квартале Победа, дом 3. Золотой квадрат города Карабалта. Удобное расположение дома. Второй этаж. Уютное и готово для проживания. Приятный бонус. 90% мебели остается. Подробности по телефонам 0554-25-44-43 и 0704-41-10-41. 0704-41-10-41.
1: Рекламная служба радио «Татина» 0554.

0: Кыргызстане полдень.
1: В эфире радиоканал «Татина». Регистрационный номер 18-00-127-КР. Выдан Департаментом информации и массовых коммуникаций при Министерстве культуры, информации и туризма Кыргызской Республики от 12 апреля 2018 года.
2: А прямо сейчас ты узнаешь все самое важное за 100 секунд.
3: Главное к этому часу. В студии Владислав Словецкий. Здравствуйте. Операторам связи, нотариусам и кредитным бюро могут разрешить проверять данные паспортов кыргызстанцев. Соответствующий проект постановления вынесен на общественное обсуждение. Если документ примут, эти организации смогут проверять, действителен ли паспорт, не числится ли он утерянным или недействительным. Такая проверка понадобится, например, при оформлении сим-карт, совершении нотариальных сделок, выдаче электронной подписи или формировании кредитной истории. Проверять данные смогут только с согласия самого гражданина. В правительстве отмечают, что изменения помогут устранить правовой пробел, возникший после обновления порядка доступа к государственному реестру паспортов. Дорогу к курорту Ысык-Ата полностью расчистили после схода селя. Как сообщили в МЧС, накануне из-за сильных дождей в горах селевые потоки засыпали песком и гравием участок трассы Красная речка Ысык-Ата-курорт. Дорожные службы оперативно расчистили около 100 метров дороги и вывезли почти 200 кубометров грунта. Сейчас движение транспорта полностью восстановлено. По данным спасателей, пострадавших нет, угрозы населенным пунктам и сельхозугодиям нет. В Кыргызстане усилили контроль качества дорог. На стройках по всей республике работает передвижная лаборатория Минтранса, которая проверяет материалы прямо на месте от песчаных смесей до щебня. Благодаря современному оборудованию специалистам больше не нужно вести пробы в стационарные центры. Результат получают сразу. Это ускоряет работы и позволяет контролировать качество покрытия на всех этапах строительства и ремонта. Официальные курсы валют, установленные Нацбанком Республики, на сегодня: доллар 87 сомов 45 тыинов, евро 100 сомов 89 тыинов. Курс рубля 1 сом 8 тыинов, тенге 18 тыинов, юань 12 сомов 96 тыинов. На этом у меня все. Больше новостей в следующих выпусках и на странице в Instagram radiotatina.kg. Удачи в делах.
0: Татина FM. Включай, танцуй и попивай.

0: как разместить рекламу на радио или на ТВ? Очень просто. Достаточно позвонить или написать в WhatsApp по телефону 0555 05 10 63, и ваше объявление будет опубликовано.
1: Реклама.
0: Наши любимые карабалтинцы. Бишкекский филиал «Океан» спешит объявить, что мы работаем теперь без выходных с 9 утра до 6 вечера ежедневно. Слабосоленая, вяленая, копченая рыбка, морепродукты и деликатесы. Все свежее, изготовлено по ГОСТу на производстве СЭС «Бишкек». Мы выбираем для вас самое лучшее с любовью и заботой. Цены оптовые в розницу. Первый вход на зеленый рынок «Эркин». Ориентир – супермаркет «Ярмарка» вниз по улице Труда. Телефоны 0555-007-302 и 0507-007-302. Есть доставка по торговым точкам. «Океан». Мы работаем для вас.
2: Карабалтинский технический институт КГТУ имени Розакова набирает абитуриентов. Направление бакалавра, электроэнергетика, коммерция, эксплуатация транспорта, нефтегазовое дело, техносферная безопасность, строительство, экономика, профессиональное обучение, управление в технических системах, программная инженерия. Есть и бюджетные места, специальности колледжа, программирование, электроснабжение, сооружение газонефтехранилищ, преподавание, коммерция, управление на транспорте, экология, защита ЧС, строительство. Телефоны 0708 88 0213.

0: На заметку.
1: Если тебе наскучили твои нынешние враги, и ты решила завести парочку новых, скажи двум своим подружкам, что они ужасно похожи.
2: Реклама. Планируем на выходных на Дурдой съездить, кондиционер зима-лето приобрести.
3: А мы на этой неделе приобрели по акции в спецотделе по продаже кондиционеров в магазине «Огонек».
2: Нам бы хотелось, чтобы выбор был хороший, цены невысокие и установка.
3: В магазине «Огонек» более 10 лучших мировых марок. LG, Samsung, Gri, Midea, AUX. И по цене всего 14 900 сомов. Установка без очереди в течение суток.
2: Нам бы еще инверторный со сроком службы 10 лет и медную инсталляцию 4 метра.
3: Только в магазине «Огонек» есть модели кондиционеров с медной инсталляцией 4 метра.
2: Ну, решено. Будем покупать только в магазине «Огонек».
3: Доверьте выбор кондиционеров магазину «Огонек» с опытом работы более 25 лет. Телефон 0552-169-169, WhatsApp 0706-169-169, а больше скидок на странице в Instagram огонек_169.
4: Рекламная служба
5: 0555-05-1063.
4: Радио «Татина».

0: Кыргызстане час дня.
1: Факты.
2: Факты.
3: Программа об интересных фактах.
2: Территория фактов.
4: Легендарный «Тетрис» разошелся тиражом почти в 1,5 миллиарда экземпляров. Речь, разумеется, идет об огромном многообразии всех версий. А можно ли играть в «Тетрис» бесконечно? С вами на «Территории фактов» Александр Карпов. Здравствуйте.
2: Факты.
4: Если взять чистую теорию вероятности, то проигрыш, разумеется, неизбежен, даже если играть будет сам компьютер. Если выпадает достаточно много S-фигурок подряд, то игрок будет вынужден оставить дырку в углу. Если после этого выпадает достаточно Z-фигурок, то игрок будет вынужден оставить дырку в противоположном углу, не закрыв при этом предыдущую, и так далее. Дырки заставят уровень фигурок подняться до верха, что приведет к проигрышу. Если вероятность выпадения различных фигурок равномерна, такая последовательность обязательно случится. Некоторые варианты «Тетриса» позволяют играть только S и Z детальками, и хороший игрок выдерживает до 150 тетроминошек таким образом. В реализации с равномерным распределением вероятности выпадения детальки, вероятность, что в какой-то момент времени следующие 150 тетрамина будут только S и Z, равна примерно 10 в минус 82 степени. Примерное время ожидания такой последовательности равно по порядку числу атомов во Вселенной. Большинство реализаций используют псевдонаучный генератор чисел, чтобы определить следующую детальку, и в этом случае такая последовательность практически точно не может выпасть. Некоторые современные тетрисы, наоборот, стремятся к тому, чтобы все 7 фигурок выпадали в некоторый промежуток времени в каком-либо порядке. При этом подходе игрок теоретически сможет играть бесконечно. Еще больше интересного вы услышите далее.
2: Территория фактов.
0: Татина FM. Включай, танцуй и

0: Поторгуемся!
1: Выгодное предложение в Карабалте. В продаже двухкомнатная квартира на первом этаже по улице Переулок Садовый, дом 4. Отличный вариант для семьи или сдачи в аренду. Новый ремонт, отличное состояние. Телефон 0550-89-3300. 0550-89-3300. Продам трехкомнатную квартиру в квартале Победа, дом 3. Золотой квадрат города Карабалта. Удобное расположение дома. Второй этаж. Уютное и готово для проживания. Приятный бонус. 90% мебели остается. Подробности по телефонам 0554-25-44-43 и 0704-41-10-41. 0704-41-10-41.
2: Реклама.
1: Осолой приглашает на работу водителей грузовых автомобилей, механизаторов и автокрановщиков. Зарплата на участке 412 сома в час плюс командировочные. Подробности по телефонам 0556-56-57-57, 0556-56-57-57 и 0995-777-937. В теплицу срочно требуется агроном, хорошие условия и заработная плата. Телефон 0555-309-503. 0555-309-503. В Телевента все прозрачно. Сколько заработал, столько получил на карту. У нас честные бонусы и результат, официальное оформление и строгое соблюдение сроков выплат. Наш номер для связи 0702-752-577. 0702-752-577.
2: Реклама.
1: Продуктовый магазин требуется подсобник, женщина для работы в ночную смену. Гибкий график, заработная плата до 30 тысяч сома. В подробности и запись только в WhatsApp 0704-360-733. 0704-360-733. В Айман Сити требуются два повара и раздатчица. Мы предлагаем стабильную работу, достойную оплату труда, дружный коллектив, комфортные условия работы. Обращаться по телефону 0707-79-2009, 0707-79-2009, либо 0505-0504-84, 0505-0504-84. Консульские услуги для граждан России. Загранпаспорт на 5 и 10 лет. Гражданство детям. Полное сопровождение по программе переселения. Электронная запись на прием. Большой опыт. Много благодарных клиентов. Пишите только в WhatsApp 0556-25-25-01. 0556-25-25-01.
0: Рекламная служба «Радио Татина». 0555-05-1063.
3: Радио Татина. Ни с кем он до утра, ты не в курсе.

0: Цитата.
1: Не полагайтесь слишком сильно на кого-нибудь в этом мире, потому что даже ваша собственная тень покидает вас, когда вы в темноте. Восточная мудрость.
2: Реклама. Комфорт начинается с качественных окон. В Интерпласт – современные пластиковые окна и двери для вашего дома. Надежная защита от шума, холода и жары. Качественные материалы, профессиональный монтаж и гарантия качества. Изготовление в короткие сроки, доступные цены и рассрочка. Замер, доставка и установка бесплатно. В Интерпласт – тепло, тишина и уют в каждом доме. Звоните 0-554-15-15-25 или 0-706-15-15-35. Ждем вас в Карабалте по улице Тимирязева, 2/3.
3: Радио Татина. Чарнамах змате. 0-5-4-5-0-5-он-алкушич.
4: Радио Татина. Нам...

0: за 100 секунд.
1: Время новостей на Татина ФМ. В студии Владислав Словецкий. Здравствуйте. Минсельхоз опроверг информацию о продаже картофеля в Атбашинском районе по 5-6 сомов за килограмм. В ведомстве сообщили, что такие сообщения, распространившиеся в соцсетях, не соответствуют действительности. По данным районного управления аграрного развития, картофель нового урожая в Атбаши еще не созрел, а в местных магазинах сейчас продают продукцию, завезенную из Бишкека. Розничная цена картофеля составляет 35-40 сомов за килограмм. Стоимость дизельного топлива в Кыргызстане в будущем может вырасти до 140 сомов за литр, а бензин до 120 сомов. Такой прогноз озвучил глава кабинета министров Адылбек Касымалиев. При этом, по его словам, дефицита топлива не ожидается, поставки продолжаются в штатном режиме. Для обеспечения внутреннего рынка Кыргызстан договорился с Россией о ежемесячных поставках 100 тысяч тонн горюче-смазочных материалов. Сейчас в среднем литр бензина АИ-92 стоит 87 сомов, а дизельное топливо почти 100 сомов. В Кабмине ожидают, что в этом году экономика Кыргызстана вырастет почти на 9%. Такой прогноз содержится в плане социально-экономического развития страны. Основными драйверами роста, как ожидается, станут сфера услуг, строительство, промышленность и сельское хозяйство. По расчетам правительства, общий объем экономики страны в 2026 году превысит 2,4 триллиона сомов. Для сравнения, по предварительным данным Нацстаткома, в 2025 году экономика Кыргызстана выросла на 11,1%. Официальные курсы валют по республике. На сегодня доллар 87 сомов 45 тыинов, евро 100 сомов 63 тыина. Курс рубля 1 сом 8 тыинов, тенге 18 тыинов, юань 12 сомов 95 тыинов. Таковы новости к этому часу. Больше новостей в следующих выпусках и на странице в Instagram radio.tatina.kg. Удачи в делах!

Твой секрет, не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

0: Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.
1: На часах ноль.

0: Теперь я не даю рекламу, я экономлю деньги.
1: Мне сейчас некогда заниматься рекламой своей фирмы.
2: Да зачем она вообще нужна? Сейчас не до этого.
3: Сейчас не до этого.
4: Так говорили директора многих фирм в 98-м. Теперь об этих фирмах никто не знает.
5: Сворачивать рекламу, чтобы сберечь деньги, все равно, что останавливать часы, чтобы сберечь время.
4: Сегодня экономишь на рекламе, завтра забудь о прибыли.
6: Радио Татина.
7: Нам по пути.

0: Поторгуемся!
1: Выгодное предложение в Карабалте. В продаже двухкомнатная квартира на первом этаже по улице Переулок Садовый, дом 4. Отличный вариант для семьи или сдачи в аренду. Новый ремонт, отличное состояние. Телефон 0550-89-33-00. 0550-89-33-00. Продам трехкомнатную квартиру в квартале Победа, дом 3. Золотой квадрат города Карабалта. Удобное расположение дома. Второй этаж. Уютное и готово для проживания. Приятный бонус. 90% мебели остается. Подробности по телефонам 0554-25-44-43 и 0704-41-10-41. 0704-41-10-41.
2: Реклама.
1: ОСОЛОИ приглашает на работу водителей грузовых автомобилей, механизаторов и автокрановщиков. Зарплата на участке 412 сомов в час, плюс командировочные. Подробности по телефонам 0556-56-57-57, 0556-56-57-57 и 0995-777-937. В теплицу срочно требуется агроном. Хорошие условия и заработная плата. Телефон 0555-309-503. 0555-309-503. В Телевента все прозрачно. Сколько заработал, столько получил на карту. У нас честные бонусы и результат, официальное оформление и строгое соблюдение сроков выплат. Наш номер для связи 0702-752-577. 0702-752-577.
2: Реклама.
1: Продуктовый магазин требуется подсобник, женщина для работы в ночную смену. Гибкий график, заработная плата до 30 тысяч сомов. Подробности и запись только в WhatsApp 0704-360-733. 0704-360-733. В IMN City требуются два повара и раздатчица. Мы предлагаем стабильную работу, достойную оплату труда, дружный коллектив, комфортные условия работы. Обращаться по телефонам 0707-79-2009, 0707-79-2009, либо 0505-0504-84, 0505-0504-84. Консульские услуги для граждан России. Загранпаспорт на 5 и 10 лет. Гражданство детям. Полное сопровождение по программе переселения. Электронная запись на прием. Большой опыт, много благодарных клиентов. Пишите только в WhatsApp 0556-252501. 0556-252501.
3: Уточнить прозвучавшую информацию вы можете по адресу Гвардейская 54, либо по телефону 0555-05-1063.
4: Татина FM. Включай, танцуй и попивай.

0: Бархатный сезон на Иссык-Куле – лучшее время для отдыха. Подарите себе и детям последние теплые дни перед началом учебного года. Регулярные чартерные рейсы с адресной доставкой в обе стороны. Поможем подобрать бюджетные и проверенные места для отдыха. Путешествуйте с компанией, которой доверяют уже много лет. Звоните 0558-2010-01, 0558-2010-01. Довезем и разместим.
1: Дом начинается с деталей. Евродом – это входные и межкомнатные двери.
2: Гибкий мрамор 3D.
1: Бамбуковые панели.
2: Декоративные рейки.
1: Панели ПВХ и МДФ.
2: Ламинат, кварц-винил.
1: Линолеум, ковролин, искусственный газон, а также множество других товаров для ремонта и отделки.
2: Джейл-Батыра 249 возле Кыргызтелекома.
1: Телефоны 0557-230390, 0555-46-2890.
2: Инстаграм eurodom.kb.
1: Евродом. Все для ремонта, все для вашего дома.
3: Радио Татина. Чарнама хзматы. 0555-0516. Татина ФМ.

0: Реклама.
1: Наши любимые карабалтинцы. Бишкекский филиал «Океан» спешит объявить, что мы работаем теперь без выходных с 9 утра до 6 вечера ежедневно. Слабосоленая, вяленая, копченая рыбка, морепродукты и деликатесы. Все свежее, изготовлено по ГОСТу на производстве СС «Бишкек». Мы выбираем для вас самое лучшее с любовью и заботой. Цены оптовые в розницу. Первый вход на зеленый рынок «Эркин». Ориентир супермаркет «Ярмарка» вниз по улице Труда. Телефоны 0555-007-302 и 0507-007-302. Есть доставка по торговым точкам. «Океан». Мы работаем для вас. Планируете строительство дома, забора или любого другого объекта? Выбирайте качественный кирпич от кирпичного завода «Джаил». Надежность, прочность и качество, проверенные временем. Город Карабалта, улица Пальмира, Тольятти, 2. Звоните 0551-188-688, 0551-188-688 или 0556-073-159.
0: Радио Татина. Чарнамах змати. 0505 0510 60.

0: Реклама.
1: Мечтаете о комфортном балконе? Зимой тепло, летом прохладно. Утепление балконов, козырьки, навесы и наружные сушилки. Качественно, быстро, надежно. 0556 900 375. 0556 900 375. Осолой приглашает на работу водителей грузовых автомобилей, механизаторов и автокрановщиков. Зарплата на участке 412 сома в час плюс командировочные. Подробности по телефону 0556 56 57 57, 0556 56 57 57 и 0995 777 937. В Iman City требуются два повара и раздатчица. Мы предлагаем стабильную работу, достойную оплату труда, дружный коллектив, комфортные условия работы. Обращаться по телефонам 0707-79-2009, 0707-79-2009, либо 0505-0504-84, 0505-0504-84.
0: Реклама.
1: В теплицу срочно требуется агроном, хорошие условия и заработная плата. Телефон 0555-309-503. 0555-309-503. В продуктовый магазин требуется подсобник, женщина для работы в ночную смену. Гибкий график, заработная плата до 30 тысяч сомов. Подробности и запись только в WhatsApp 0704-360-733. 0704-360-733.
2: Поторгуемся!
1: Продаю трехкомнатную квартиру частично с мебелью по улице Мира, дом 11, квартира 2. Первый этаж, цена договорная. Телефон 0556-210353. 0556-210353. Продам трехкомнатную квартиру в квартале Победа, дом 3. Золотой квадрат города Карабалта. Удобное расположение дома. Второй этаж. Уютное и готово для проживания. Приятный бонус. 90% мебели остается. Подробности по телефонам 0554-25-44-43 и 0704-41-10-41. 0704-41-10-41.
3: Рекламная служба «Радио Татина». 0555-05-10-63.
4: «Татина FM». Включай, танцуй и попивай.

0: Цитата.
1: Не теряйте чувство юмора. Юмор для человека то же, что аромат для розы.
2: Реклама. Планируем на выходных на Дордой съездить, кондиционер зима-лето приобрести.
3: А мы на этой неделе приобрели по акции в спецотделе по продаже кондиционеров в магазине «Огонек».
2: Нам бы хотелось, чтобы выбор был хороший, цены невысокие и установка.
3: В магазине «Огонек» более 10 лучших мировых марок. LG, Samsung, Gree, Midea, AUX. И по цене всего 14 900 сомов. Установка без очереди в течение суток.
2: Нам бы еще инверторный со сроком службы 10 лет и медную инсталляцию 4 метра.
3: Только в магазине «Огонек» есть модели кондиционеров с медной инсталляцией 4 метра.
2: Ну, решено. Будем покупать только в магазине «Огонек».
3: Доверьте выбор кондиционеров магазину «Огонек» с опытом работы более 25 лет. Телефон 0552-169-169, WhatsApp 0706-169-169, а больше скидок на странице в Instagram огонек_169.
4: Карабалтинский технический институт КГТУ имени Розакова набирает абитуриентов. Направление бакалавра – электроэнергетика, коммерция, эксплуатация транспорта, нефтегазовое дело, техносферная безопасность, строительство, экономика, профессиональное обучение, управление в технических системах, программная инженерия. Есть и бюджетные места. Специальности колледжа – программирование, электроснабжение, сооружение газонефтехранилищ, преподавание, коммерция, управление на транспорте, экология, защита ЧС, строительство. Телефоны 0708-88-0213, либо 0995-02-08-88.
0: Телефон рекламной службы в Карабалте 0555-05-1063.
5: Радио «Татина».
0: Нам по пути.

0: Кыргызстане 4 часа дня.
1: А прямо сейчас ты узнаешь все самое важное за 100 секунд.
2: Главное к этому часу в студии Владислав Словецкий. Здравствуйте. Стали известны новые подробности крупнейшего пожара, произошедшего в Жевельском районе с начала 2026 года. По данным районного отдела МЧС, 30 июня на фермерском подворье в селе Новониколаевка вспыхнул пожар. Причиной возгорания стало несоблюдение правил пожарной безопасности при проведении электросварочных работ. В результате масштабного пожара огонь уничтожил 2 грузовых автомобиля, 1 фургон, около 50 овец, 10 тысяч тюков соломы. Владельцу хозяйства причинен значительный материальный ущерб. С 1

0: Осень 2026 в чемпионате Западной Азии, прошедшем 1-2 августа в Астане. В копилке команды 2 золотые, 2 серебряные и 4 бронзовые награды. В соревнованиях участвовали пловцы из Казахстана, Ирана, Китая, России, Кыргызстана, Таиланда и других стран. Официальные курсы валют, установленные Нацбанком Республики, на сегодня: доллар 87 сомов 45 тиинов, евро 100 сомов 89 тиинов. Курс рубля 1 сом 8 тиинов, тенге 18 тиинов, юань 12 сомов 96 тиинов. На этом у меня все. Больше новостей в следующих выпусках и на странице в Instagram radiotatina.kg. Удачи в делах!
1: Хиты.

0: современный антикризисный кодекс. Первое. Лучше уволить секретаршу, чем экономить на рекламных роликах. Второе. Лучше уменьшить площадь офиса, чем снизить количество рекламных площадей. Третье. Лучше снизить издержки, чем уменьшить рекламный бюджет. Сегодня экономишь на рекламе, завтра забудь о прибыли.
1: Радио Татина.

0: поторгуемся.
1: Выгодное предложение в Карабалте. В продаже двухкомнатная квартира на первом этаже по улице Переулок Садовый, дом 4. Отличный вариант для семьи или сдачи в аренду. Новый ремонт, отличное состояние. Телефон 0550-89-33-00. 0550-89-33-00. Продам трехкомнатную квартиру в квартале Победа, дом 3. Золотой квадрат города Карабалта. Удобное расположение дома. Второй этаж. Уютное и готово для проживания. Приятный бонус. 90% мебели остается. Подробности по телефонам 0554-25-44-43 и 0704-41-10-41. 0704-41-10-41.
2: Реклама.
1: ОСОЛОИ приглашает на работу водителей грузовых автомобилей, механизаторов и автокрановщиков. Зарплата на участке 412 сома в час плюс командировочные. Подробности по телефонам 0556-56-57-57, 0556-56-57-57 и 0995-777-937. В теплицу срочно требуется агроном. Хорошие условия и заработная плата. Телефон 0555-309-503. 0555-309-503. В Телевента все прозрачно. Сколько заработал, столько получил на карту. У нас честные бонусы и результат. Официальное оформление и строгое соблюдение сроков выплат. Наш номер для связи 0702-752-577. 0702-752-577.
2: Реклама.
1: В продуктовый магазин требуется подсобник, женщина для работы в ночную смену. Гибкий график, заработная плата до 30 тысяч сомов. Подробности и запись только в WhatsApp 0704-360-733. 0704-360-733. В Айман Сити требуются два повара и раздатчица. Мы предлагаем стабильную работу, достойную оплату труда, дружный коллектив, комфортные условия работы. Обращаться по телефону 0707-79-2009, 0707-79-2009, либо 0505-0504-84, 0505-0504-84. Консульские услуги для граждан России. Загранпаспорт на 5 и 10 лет. Гражданство детям. Полное сопровождение по программе переселения. Электронная запись на прием. Большой опыт, много благодарных клиентов. Пишите только в WhatsApp 0556-252501. 0556-252501.
3: Уточнить прозвучавшую информацию вы можете по адресу Гвардейская 54, либо по телефону 0555-05-1063.
4: Татина FM. Включай, танцуй и подпевай.

0: Поторгуемся!
1: Выгодное предложение в Карабалте. В продаже двухкомнатная квартира на первом этаже по улице Переулок Садовый, дом 4. Отличный вариант для семьи или сдачи в аренду. Новый ремонт, отличное состояние. Телефон 0550-89-33-00. 0550-89-33-00. Продам трехкомнатную квартиру в квартале Победа, дом 3. Золотой квадрат города Карабалта. Удобное расположение дома. Второй этаж. Уютное и готово для проживания. Приятный бонус. 90% мебели остается. Подробности по телефонам 0554-25-44-43 и 0704-41-10-41. 0704-41-10-41.
2: Реклама.
1: ОСОЛОИ приглашает на работу водителей грузовых автомобилей, механизаторов и автокрановщиков. Зарплата на участке 412 сомов в час плюс командировочные. Подробности по телефонам 0556-56-57-57, 0556-56-57-57 и 0995-777-937. В теплицу срочно требуется агроном. Хорошие условия и заработная плата. Телефон 0555-309-503. 0555-309-503. В Телевента все прозрачно. Сколько заработал, столько получил на карту. У нас честные бонусы и результат. Официальное оформление и строгое соблюдение сроков выплат. Наш номер для связи 0702-752-577. 0702-752-577.
2: Реклама.
1: Продуктовый магазин требуется подсобник, женщина для работы в ночную смену. Гибкий график, заработная плата до 30 тысяч сомов. Подробности и запись только в WhatsApp 0704-360-733. 0704-360-733. В IMN City требуются два повара и раздатчица. Мы предлагаем стабильную работу, достойную оплату труда, дружный коллектив, комфортные условия работы. Обращаться по телефонам 0707-79-2009, 0707-79-2009, либо 0505-0504-84, 0505-0504-84. Консульские услуги для граждан России. Загранпаспорт на 5 и 10 лет. Гражданство детям. Полное сопровождение по программе переселения. Электронная запись на прием. Большой опыт, много благодарных клиентов. Пишите только в WhatsApp 0556-252501. 0556-252501.
3: Уточнить прозвучавшую информацию вы можете по адресу Гвардейская 54, либо по телефону 0555-05-1063.
4: Тина FM. Включай. Танцуй и попивай.

0: Кыргызстане 6 часов вечера.
1: Эфирде радиоканал Татина, катталуу номери 180-01-27. Кыргыз Республикасынын маданият, маалымат жана туризм министрлигинин алдындагы маалымат жана массалык коммуникациялар департамент тарабынан 2018 жылдын 12 апрелинде берилген.
2: А прямо сейчас ты узнаешь все самое важное за 100 секунд.
3: Время новостей на Татина ФМ, в студии Владислав Словецкий. Здравствуйте. Вблизи Каракола произошло землетрясение интенсивностью 3 балла, сообщает Институт сейсмологии Национальной академии наук Кыргызстана. Отмечается, что сейсмическая активность зафиксирована в 7.05 5 августа. Очаг землетрясения располагался на территории Кыргызской республики в 9 километрах к западу от села Энильчек и 69 километрах к юго-востоку от Каракола. Интенсивность толчков составила в селе Энильчек 2,5 балла, в селе Кургак 2 балла. Нацбанк вынес на общественное обсуждение проект новых правил кредитования. Документ предусматривает увеличение максимальной суммы онлайн-кредитов до 250 тысяч сомов. Кроме того, микрофинансовым организациям могут разрешить перечислять заемные средства не только на банковский счет, но и на электронный кошелек клиента. Нацбанки считают, что это сделает дистанционное кредитование более удобным и доступным. До 1 сентября кыргызстанцам необходимо уплатить налог на жилые дома, квартиры и некоторые земельные участки. Об этом напомнили в ГНС. Речь идет о жилье, которое не используется для предпринимательской деятельности, а также о придомовых, приусадебных и садово-огородных участках. Оплатить налог можно через кабинет налогоплательщика, где автоматически формируется QR-код или банковские реквизиты для платежа. Официальные курсы валют по республике. На сегодня доллар 87 сомов 45 тыинов, евро 100 сомов 63 тыина. Курс рубля 1 сом 8 тыинов, тенге 18 тыинов, юань 12 сомов 95 тыинов. Таковы новости к этому часу. Больше новостей в следующих выпусках и на странице в Instagram radiotatina.kg. Удачи в делах.
0: Татина FM. Включай, танцуй и подпевай.

0: В условиях кризиса вести бизнес без рекламы – все равно, что подмигивать девушке в полной темноте. Сегодня экономишь на рекламе, завтра забудь о прибыли.
1: Реклама. Наши любимые карабалтинцы. Бишкекский филиал «Океан» спешит объявить, что мы работаем теперь без выходных с 9 утра до 6 вечера ежедневно. Слабосоленая, вяленая, копченая рыбка, морепродукты и деликатесы. Все свежее, изготовлено по ГОСТу на производстве СС «Бишкек». Мы выбираем для вас самое лучшее с любовью и заботой. Цены оптовые в розницу. Первый вход на зеленый рынок «Эркин». Ориентир супермаркет «Ярмарка» вниз по улице Труда. Телефоны 0555-007-302 и 0507-007-302. Есть доставка по торговым точкам. «Океан». Мы работаем для вас.
2: Комфорт начинается с качественных окон. В «Интерпласт» современные пластиковые окна и двери для вашего дома. Надежная защита от шума, холода и жары. Качественные материалы, профессиональный монтаж и гарантия качества. Изготовление в короткие сроки, доступные цены и рассрочка. Замер, доставка и установка бесплатно. В «Интерпласт» тепло, тишина и уют в каждом доме. Звоните 0554-15-15-25 или 0706-15-15-35. Ждем вас в Карабалте по улице Тимирязева, 2/3.
3: Дом начинается с деталей. Евродом – это входные и межкомнатные двери.
4: Гибкий мрамор 3D.
3: Бамбуковые панели.
4: Декоративные рейки.
3: Панели ПВХ и МДФ.
4: Ламинат, кварц-винил.
3: Линолеум, ковролин, искусственный газон, а также множество других товаров для ремонта и отделки.
4: Джейлбатыра 249 возле Кыргызтелекома.
3: Телефоны 0557-230390, 0555-46-2890.
4: Инстаграм eurodom.kb.
3: Евродом. Все для ремонта, все для вашего дома.
5: Радио Татина. Чарна Махзматы. 0 бещу зелебещ, 0 бещ он алкушич. Татина.

страшных слов.

0: Реклама.
1: Планируем на выходных на Дордой съездить, кондиционер зима-лето приобрести.
2: А мы на этой неделе приобрели по акции в спецотделе по продаже кондиционеров в магазине «Огонек».
1: Нам бы хотелось, чтобы выбор был хороший, цены невысокие и установка.
2: В магазине «Огонек» более 10 лучших мировых марок. LG, Samsung, Gri, Midea, AUX. И по цене всего 14 900 сомов. Установка без очереди в течение суток.
1: Нам бы еще инверторный со сроком службы 10 лет и медную инсталляцию 4 метра.
2: Только в магазине «Огонек» есть модели кондиционеров с медной инсталляцией 4 метра.
1: Ну, решено. Будем покупать только в магазине «Огонек».
2: Доверьте выбор кондиционеров магазину «Огонек» с опытом работы более 25 лет. Телефон 0552 169 169. WhatsApp 0706 169 169. А больше скидок на странице в Instagram огонек_169.
3: Это будет в июле, на Иссык-Куле, на Иссык-Куле мы встретимся с тобой.
2: Бархатный сезон на Иссык-Куле. Лучшее время для отдыха. Подарите себе и детям последние теплые дни перед началом учебного года. Регулярные чартерные рейсы с адресной доставкой в обе стороны. Поможем подобрать бюджетные и проверенные места для отдыха. Путешествуйте с компанией, которой доверяют уже много лет. Звоните 0558 2010 01. 0558 2010 01. Довезем и разместим. Планируете строительство дома, забора или любого другого объекта? Выбирайте качественный кирпич от кирпичного завода «Джаил». Надежность, прочность и качество, проверенные временем. Город Карабалта, улица Пальмира, Тольятти, 2. Звоните 0551-188-688. 0551-188-688. Или 0556-073-159.
0: Рекламная служба. 0556.

0: Кыргызстане 7 часов вечера. Ставим галочку.
1: Привет, это Галя Ростова. Было время, когда зарядкой по утрам занимались не только телефоны, а теперь лишь самые стойкие. Если ты никак не можешь подружиться со спортом, делай громче. Сегодня расскажу про фитбоксинг. Узнаешь, почему его нужно попробовать каждому. Начнем с самого, на мой взгляд, привлекательного факта. Фитбоксинг помогает за одну тренировку скинуть до 1000 калорий. Будут и удары по специальному боксерскому мешку, и приседы, и отжимания, и тяги. Особенная подготовка не нужна, но важно составить план, в котором будут учитываться подходящие именно тебе пропорции нагрузок. Как ты понимаешь, после такого сочного микса укрепятся мышцы. Прикол в том, что при фитбоксинге включаются в работу даже те мышцы, которые обычно не задействуются в жизни или во время других тренировок в зале. А еще классно, что нагрузка распределяется равномерно по всему телу, так что оно будет гармонично подтянутым, без лишних объемов в отдельных местах. Фитбоксинг требует не только физической, но и умственной концентрации. Важно следить за техникой и тем, чтобы двигаться в такт музыке. В итоге человек учится быстро принимать решения в моменте. Это ли не кайф? Во время тренировок снижается уровень адреналина и кортизола и повышается уровень дофамина. Следовательно, стрессу можно будет со временем помахать ручкой. Тем более, не знаю, в курсе ты или нет, но британские ученые доказали, люди, которые занимаются спортом, повышают свою самооценку, постепенно становятся довольны своим внешним видом и более уверенными в себе. Если тебе нужна была мотивация, это была она. Бери себя и форму в руки и бегом в зал.
0: Ставим галочку. Татина FM. Включай. Танцуй и подпевай.

0: Реклама.
1: Мечтаете о комфортном балконе? Зимой тепло, летом прохладно. Утепление балконов, козырьки, навесы и наружные сушилки. Качественно, быстро, надежно. 0556 900 375. 0556 900 375. ОСОЛОИ приглашает на работу водителей грузовых автомобилей, механизаторов и автокрановщиков. Зарплата на участке 412 сома в час, плюс командировочные. Подробности по телефону 0556 56 57 57, 0556 56 57 57 и 0995 777 937. В Iman City требуются два повара и раздатчица. Мы предлагаем стабильную работу, достойную оплату труда, дружный коллектив, комфортные условия работы. Обращаться по телефону 0707-79-2009, 0707-79-2009, либо 0505-0504-84, 0505-0504-84.
0: Реклама.
1: В теплицу срочно требуется агроном. Хорошие условия и заработная плата. Телефон 0555-309-503. 0555-309-503. В продуктовый магазин требуется подсобник, женщина для работы в ночную смену. Гибкий график, заработная плата до 30 тысяч сомов. Подробности и запись только в WhatsApp 0704-360-733. 0704-360-733.
2: Поторгуемся!
1: Продаю трехкомнатную квартиру частично с мебелью по улице Мира, дом 11, квартира 2. Первый этаж, цена договорная. Телефон 0556-210353. 0556-210353. Продам трехкомнатную квартиру в квартале Победа, дом 3. Золотой квадрат города Карабалта. Удобное расположение дома. Второй этаж. Уютное и готово для проживания. Приятный бонус. 90% мебели остается. Подробности по телефонам 0554-25-44-43 и 0704-41-10-41. 0704-41-10-41.
3: Рекламная служба «Радио Татина». 0555-05-10-63.
4: Татина FM. Включай, танцуй и попивай.

Мне же много не надо, между раем и адом пробежит наша жизнь, только ты окажись той единственной самой. Мне же много не надо, был бы пир на столе, был бы мир на земле, все.

0: лето.
1: Невозможно быть влюбленным и мудрым одновременно. Боб Дилан.
2: Реклама. Наши любимые карантинцы. Бельгийский филиал «Океан» спешит объявить, что мы работаем теперь без выходных. 9 утра до 6 вечера ежедневно. Слабосоленая, вяленая, копченая рыбка, морепродукты и детесы. Все свежее. Изготовлено по ГОСТу на производстве СС Бишкек. Мы выбираем для вас самое лучшее с любовью и заботой. Цены готовы в розницу. Первый вход в отдаленный рынок «Эркин» и «Арсир» супермаркет «Ярмарка» вниз по улице Склам. Телефоны 0555

0: Реклама КБ.
1: Евродом. Все для ремонта, все для вашего дома.
2: Рекламная служба. 0555-05-1063.
3: Радио Тапина.

0: Нам по пути. По пути.
1: В Кыргызстане 8 часов вечера.
2: А прямо сейчас ты узнаешь все самое важное за 100 секунд.
3: Главное к этому часу в студии Владислав Словецкий. Здравствуйте. В Токмаке возбуждено уголовное дело по факту семейного насилия. Подозреваемого задержали и водворили в изолятор временного содержания Саратовской Чуйской области. 3 августа в милицию обратилась 33-летняя жительница города. Она заявила, что ее гражданский муж, 1987 года рождения, на протяжении последних 3 лет применял насилие к ней и двум несовершеннолетним детям. По словам женщины, мужчина избивал их электрическим прутом и лопатой, причиняя телесные повреждения. Пострадавшие дети назначены судебно-медицинской экспертизой. Уголовное дело возбуждено по части 338 уголовного кодекса. Подозреваемого задержали. Следствие продолжается. К другим новостям. Застрахованные граждане, поступающие в стационар по направлению врача на плановую госпитализацию, внесшие установленную сооплату, должны получить медицинские услуги в полном объеме без дополнительной оплаты в соответствии с программой государственных гарантий. Об этом сообщает фонд обязательного медицинского страхования. В рамках плановой госпитализации

0: требуются при проведении операции. Лекарственные средства включены в перечень жизненно важных лекарственных средств и необходимые в период лечения. В 2025 году граждане Кыргызстана вошли в число самых активных путешественников в Центральной Азии. По данным Всемирного совета по туризму, они составили 19% всех иностранных гостей региона, заняв четвертое место после Казахстана, Таджикистана и России. При этом республика стала одним из главных направлений для соседей. По поездке сюда пришлось 17% регионального въездного туризма, больше только в Узбекистан и Казахстан. В целом за год туризм принес экономике Центральной Азии 20,1 миллиард долларов, что составляет 4,5% от всех ВВП региона. Вклад в отрасли вырос 12,7%. Официальные курсы валют, установленные на Центральной Республике, на сегодня доллар 87 сомов 45 тенгев, евро 100 сомов 89 тенгев. Курс рубля 1 сом 8 тенгев, тенге 18 тенгев, юань 12 сомов 96 тенгев. На этом у меня все. Больше новостей в следующих выпусках на странице в Инстаграм. Радио Татьяна, Марочка Кейджи. Удачи в делах.
1: Радио Татьяна. Нам по пути.

Как разместить рекламу на радио или на ТМ? Очень просто. Достаточно позвонить или написать в WhatsApp по телефону 0555-05-1063. Ваше объявление будет опубликовано.

0: 89-33-0-550. Продам трехкомнатную квартиру в Тали Победа, дом 3. Золотой квадрат, город Алта. Удобное расположение дома. Второй этаж. Уютное и годное для проживания. Приятный бонус. 90% мебели остается. Подробности по телефону 0554-25-44-43 и 0704-41-10-41. 0704-41-10-41.
1: Реклама.
0: Лои приглашает на работу водителей грузовых автомобилей, татров и автовщиков. На участке 412 сомов в час плюс командировочные. Подробности по телефонам 0956-56-57-57, 0556-56-57-57 и 0900.
2: Радио Татина. Только лучшее. Только нам по пути.
0: Требуется агроном, хорошие условия и заработная плата. Телефон 0555-309-503. 0555-309-503. В Телевет все прозрачно. Сколько заработал, столько получил на карту. У нас честные бонусы и результат. Официальное оформление и строгое соблюдение сроков выплат. Наш номер для связи 0702-952-577. 0702-552-577.
1: Реклама.
0: Новый магазин требуется подсобник, женщина, работы в ночную смену, гибкий график, заработная плата до 30 сомов. Подробности и запись только в WhatsApp 04-360-733. 704-360-733. Каймен Сити 302 повара и раздавщица. Мы предлагаем остальную работу, достойную оплату, построить дружный коллектив, комфортные условия работы. Обращайтесь по телефону 0707-79-2009, 0707-79-2009, либо 0505-05-04-84, 0505-05-04-84.

0: На заметку.
1: Если ваш муж позавчера вернулся вчера утром, а вчера вернулся сегодня, можете быть уверены, что сегодня он вернется завтра.
2: Реклама.
3: Радио Татина.
2: Нам по пути.
4: It's a dangerous play. My heart is so cold.

0: акции с адресной доставкой в обе стороны. Мы поможем подобрать бюджетные и проверенные места для отдыха. Путешествуйте с компанией, которой доверяют уже много лет. Звоните 0558-2010-01, 0558-2010-01. Доведем и разведем. Планируете строительство дома, забора или любого другого объекта? Выбирайте качественный кирпич от кирпичного завода. Надежность, точность и качество проверены временем. Город Карабалта, улица Пальмира, Тольятти, 2. Звоните 0551-188-688, 0551-188-688 или 0556-073-159.
1: Найдет один, джарна махзмада. Пищу зелебещ, ноль бещ, он кушит.

0: Кыргызстане 9 часов вечера. Факт. Программа об интересных фактах. Теория фактов.
1: Человек очень часто летает во сне. Этим, я думаю, вас вряд ли удивишь. Но вот если вам говорят, что вы разговариваете во сне, вы наверняка удивитесь. Вполне возможно, начнете спорить на речи. Но разговоры во сне достаточно распространенное явление. С вами на территории фактов Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Факты.
1: Когда мы спим, происходит смена поверхностного и глубокого сна. Для поверхностной или быстрой фазы сна характерна спонтанная активность различных участков головного мозга, в том числе и участки, которые отвечают за движение речи. Во время сна мы не контролируем свое тело, поэтому когда речевые или двигательные центры активизируются, человек может совершать непроизвольные движения или бессознательно произносить звуки, слова или даже предложения. Обычно это никак не связано с реальностью, и человек наутро вообще не помнит, что он говорил во сне. Если человек переживает стресс и эмоциональное напряжение, его мозг во время сна также сильнее возбужден, поэтому разговоры во сне будут свидетельствовать.
2: Радио Татина. Нам по пути. Пути.
1: Кроме того, дети чаще говорят о сне, чем взрослые люди, так их мозг активно развивается и получает интенсивную нагрузку. Еще больше интересного вы узнаете на территории фактов. Услышимся.
0: Территория фактов.
3: Татина. Включай. Суй попивай.

0: Радио Татина. Только лучшее. Только...
1: И спустя много лет наша жизнь интернет.

0: носить. Между нами своя атмосфера из дейти. И спустя много лет наша жизнь интернет, а я в ней снова и снова.
1: Пробирование электроснабжения, сооружение газонефтехранилищ, техподавание, коммерция, управление на транспорте, экология, защита в ЧС, строительство. Телефон 0708-88-0220, либо 0995-0208-88.
2: Комфорт начинается с качественных окон. Винтер. Современные пластиковые окна, двери для вашего дома. Надежная защита от шума, холода и жары. Качественные материалы, профессиональный монтаж и гарантия качества. Изготовление в короткие сроки, доступные цены и рассрочка. Замер и установка бесплатно. Интерпласт. Тепло, тишина и уют в каждом доме. Звоните 0554-15-15-25 и 0706-15-15-25. Ждем вас в Карапте по улице Тимирязева, 2-3.
3: Телефон.

0: Кыргызстане 10 часов вечера.
1: А прямо сейчас знаешь все самое важное за секунду.
2: Время Кустина, Татьяна М. В студии Владислав Павловский. Здравствуйте. МВД Кыргызской Республики предупреждает граждан о распространении в соцсетях и мессенджерах мошеннических видеороликов, созданных с использованием искусственного интеллекта. По данным ведомства, злоумышленники незаконно используют фотографии сотрудников силовых

0: Курс рубля 11.10 тенгов, тенге 18 тенгов, юань 12 сомов, 96 тенгов. Таковы новости к этому часу. Больше тем в следующих выпусках на странице в Instagram ratatina.kg. Удачи в делах.
1: Татина FM. Включи, танцуй и попивай.

0: Радио Татина.
1: Только лучшее, только хиты.
0: Татина.
1: Только лучшее, только хиты.

0: радио «Дадина».
1: Только лучшее. Только хит.

0: Люди не сейчас не заниматься рекламой своей фирмы.
1: Зачем она вообще нужна? Сейчас не до этого.
2: Творили директ многих в 98-м. Теперь об этих фирмах никто не знает.
3: Сворачивать рекламу, чтобы сберечь деньги. Все, то, что останавливает часы, чтобы сберечь время.
2: Сегодня экономишь на рекламе. Завтра забудь о прибыли.

0: Тотина.
1: Только лучшее, только хиты.
2: Звезда, не страшно падать.

ты не сможешь вернуть ее. Шепчет мне нежно дождь, знаю, что встречу тебя с другим. Лучше это была б не ты, но рядом с ним ты идешь. Я ж тебя так любил, так любил.

земля, земля, скучаю, скучаю, скучаю, я без тебя. Ты небо, ты небо, ты небо, а я земля, скучаю, скучаю, скучаю, я без тебя.

во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

Тина FM. Включай, танцуй и попивай.

0: Тотина. Нам по пути.
1: Целуями, нежными ли, нижними ли, это будет нетрудно.

0: 7FM.
1: Листья — это письма лета, что остались без ответа, что летят без адресата.

0: Листья — это письма лета, что остались без ответа, что летят без адресата в никуда-то, в никуда.
1: Радио Татина.
2: Нам по пути.

Кыргызстане 6 часов утра. Татина FM. Включай. Танцуй и попивай.